0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюблять.

0: Так, так, так, что у нас за день сегодня? Да это же мой любимый четверг.
1: Каждый день у нас любимый. На этой неделе четверг тоже именно такой, правильно?
0: Все верно. Нет, четверг, вы знаете, я люблю. Я даже во вторник люблю четверг. Да я в среду люблю четверг.
1: Продолжается это с прошлой недели,
0: конечно.
1: Да?
0: Конечно.
1: Путаются немножко дни, но нормально. Мы все расставим по своим местам. Не переживайте, будем этим заниматься как раз в ближайшие 3 часа. В том числе и поднимать вам настроение в процессе, конечно, радовать, но и обмениваться с вами каким-то позитивом. Возможно, даже потанцуем и чего-нибудь посмотрим интересного. Потому что сегодня все это связано. Надо и смотреть, и пританцовывать. Всемирный день Болливуда отмечаем. Как-то так.
0: Что-то в голове.
1: Что-то такое будет наигрывать у нас в голове. Мы будем слегка пританцовывать, а может быть и в танцы пустимся где-то в наших кружочках. Там поглядим, но для начала мы решили вам вот разминку для мозга такую предложить. Как назвать индийский фильм про с утра по радио? Еще никогда мы не ходили, не танцевали в этот жанр. Я бы даже так сказал, поэтому пора врываться, я так считаю.
0: Круто. Давайте врываться действительно во все наши соцсети vk.com/radiochill. Это наша группа ВКонтакте. Также у нас есть канал ВК. Ну, вы знаете, что он легендарнейший. Там скоро 2К опять. Наверное, когда-нибудь.
1: Там всегда скоро 2К. В любую секунду.
0: Ну и телеграм-канал Радио Континенталь. Для всех, кто познал прокси, тоже, пожалуйста, заходите, вступайте туда.
1: Тогда кто-то из вас, но только один, сможет познать лето. У нас есть сертификат именно туда, ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну и давайте посмотрим, что главного, что интересного есть у нас. И вот начнем с тех событий, которые можно, между прочим, в Челябинске посетить. Вот так. В Челябинске продолжается 13-й международный фестиваль джаз на большом органе.
2: А, вот почему ты так говоришь.
1: Именно так, да. А вчера он вот стартовал у нас, запустился и будет ближайшие 3 дня тоже продолжаться. Все это до 26 числа. То есть и сегодня, и завтра, и еще и в субботу его можно будет посетить. Итак, запланировано несколько интереснейших концертов. Выступят гости из Нижнего Новгорода, из Санкт-Петербурга. К нам приехали тоже люди из Москвы и многих других городов России. Потому что фестиваль необычный, у него крутой формат, который действительно известен уже по всей стране. У нас есть уникальный орган в городе, у нас есть уникальный органист в городе, который готов на этом органе такое вытворять вообще. Поэтому мы всех собираем тоже крутых людей, кто готов всякие безумства творить и джаз на органе. В программе традиционно звучат как стандарты, так и свободные импровизации. Все это, конечно, совместно с этим замечательным и удивительным инструментом. Все детали можно найти на сайте филармонии. Возрастное ограничение 6+, если собираетесь туда забежать. Вот каждый вечер там будет что-то происходить. Можно и днем какие-то события зацепить. И все это будет интересно. Что еще у нас есть крутого и интересного? Хотите ли посетить театр, например? И вот необычный, где какие-то актеры там.
3: А кто?
1: Театр кукол. Вот так. Угу. К нашему мы привыкли уже. А вот как вам Красноярский театр кукол? А? Давненько не были.
3: Впечатляет, Сень.
1: Красноярский. Вот. В общем, действительно, они приехали к нам с гастролями. Это ответные гастроли. Прошлым летом наш театр кукол ездил к ним в Красноярск. А теперь приехали оттуда ребятки. Значит, до 28 сентября в нашем кукольном проходят большие те самые гастроли. Гости из Сибири покажут разножанровую программу. Аудиторию в возрасте от 16 лет ждет постановка «Кроткая». Хотите на кроткую?
4: Типа просто коротенькая постановка?
1: Ну да, говорят, быстро пройдет, все нормально.
4: 15
1: минут и все. Сильно долго не затянется. Также для старших зрителей готовят спектакль «Harms» по вот безумным всяким рассказам этого замечательного автора. А там творится тоже много всего интересного, я вам так скажу.
4: Просто меня выпустите на сцену, где я буду сидеть и есть. Это будет «Harms», «Harms».
1: Ну, кстати, у вас есть что-то общее с «Harmsом», я тебе так скажу. Ты никогда не читал? Не обращался к его творчеству. Посмотри. Вот. Тоже там иногда безуминки такие проскакивают. А юных горожан и их родителей ждет добрая история о дружбе. Котенок по имени Гав. Ну и есть философская притча «Маленький принц», которая станет мостиком между поколениями. Вот рассказали организаторы. Там и для взрослых, и для детей есть что посмотреть. Так что заходите и туда, на эти гастроли. Смотрите, заходите на сайт нашего кукольного и ищите билеты, если они еще остались. Вот в ближайшие дни до 28-го у вас есть возможность забежать. Вот, так что джаз и театр развиваются в нашем Челябинске вовсю буквально-таки.
4: Ну, замечательно. Ты, Сень, как-то развился за день. О погоде стал как-то более хармсно рассказывать.
3: Что бы это ни значило.
1: Попробуем так, давайте.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9. Погода.
1: Прямо сейчас плюс 12. В центре Челябинска переменная облачность. Местами, возможно, небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. Днем сегодня плюс 17, 22.
0: Слушай лучше.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять, что мы хотим напомнить в самом начале. Сегодня 24-е... Нет. 24-е, да?
1: 24-е. Mm-hmm.
2: Давай с месяцем тоже определимся, потому
0: ужас.
2: Что это важно.
0: Ну почему не хотя бы 27-е, 21-е?
1: Что?
0: Ну мне не надо было 24-е, чтобы сегодня было, представляете?
1: Тебе не нравится день?
0: Ну да.
2: Mm-hmm. Будем выяснять, что
1: интересно,
2: там у тебя в расписании,
1: да,
2: такого
0: а
2: сегодня.
0: А можем как-то сказать, что 23-е, нет?
2: Нет, да. Сказать можем, да.
0: Ага.
2: У нас же потом будет адекватный повтор гороскопа. Мы все время об этом напоминаем. Поэтому сейчас можем любое безумство творить.
0: Сегодня не 24 сентября для персонально меня. Но это точно четверг, и это точно овны. Положение планет пробуждает в вас редкую способность мгновенно распознавать момент для решительного поступка. Избегайте неопределенности.
2: Ну, овнов, мне кажется, всегда такой момент.
0: Конечно.
2: По их ощущениям, по крайней мере.
0: Дракарис.
2: Вперед.
0: Сегодня всех сожгу.
1: Ну, с числом так. У тебя явно какая-то неопределенность сегодня.
0: Да, а я определилась. Это не 24-е.
2: Любое, кроме.
0: Кроме него, да.
1: Окей. Тельцы, этот день обостряет восприятие всего прекрасного. Мелочи сегодня будут говорить громче больших поступков.
2: Близнецы, намеки и недосказанности сегодня окажутся лучше прямых утверждений. Сохраняйте таинственность.
0: Раки, звезды сделают вашу память особенно яркой и возродят давно забытый образ. Победите время.
1: Ух ты, смело. Львы, чужое внимание может быть слишком пристальным, так что постарайтесь скрыться от его лучей.
2: Да, кстати, Ксюша вот уже победила время. Уничтожила за себя один день на неделе. Нормально, вот так.
0: Победила время, победю и тебя.
2: Вот, бойся, кто бы ты ни был. Девы, примите, что и вы можете иногда ошибаться. Чужой совет заставит переосмыслить что-то, в чем вы были уверены раньше. Вот так.
0: Весы, откажитесь от быстрых суждений о других людях. Возможно, сегодня кто-то откроется для вас с новой стороны.
1: Скорпионы, не поддавайтесь иллюзиям, которые требуют вашего спокойствия. Докопайтесь до правды. Сердце не обманет.
0: А, так это я скорпион просто была.
2: Докапываться будешь?
0: Я уже. 7.29, напомню.
2: Стрельцы. Внешние обстоятельства могут заставить вас отказаться от намеченного маршрута. Не унывайте, это все к лучшему.
0: Козерожки. Не миритесь с неудачами. Любая попытка может пробить с виду неприступную стену. Докажите свое упорство и подчините судьбу.
1: Водолеи, прислушайтесь к чужим словам. Нечаянная фраза может вызвать у вас озарение. Зайдите на новую ступень сегодня.
2: Ну и рыбы, обратите внимание на близких. Они могут подсказать правильный путь или подарить вам необходимые слова поддержки.
0: Ух ты, что тебе нужно, рыба?
1: На близких как тебя же сказали же.
0: Ну, кто есть ближе тебе, чем я?
2: Для слов поддержки, да, придется кого-то пригласить. Это, наверное, не к нам.
0: Каждое утро спрашивает. Ну, почему? Ну, мы можем же поддержать его.
2: Ну, можем.
1: Но не делайте так никогда.
0: Вот неправда. Вот в глаза мне это скажи.
1: Не делайте это никогда.
0: Какая ты неблагодарная.
1: Вот,
0: Сень, пикаешь?
1: Я об этом и
2: неблагодарная
1: говорю.
2: Рыбина.
0: Да-да-да.
2: Это назовем.
0: И она тоже.
1: Щука.
0: В общем, мы узнали, что за животное Тимон неблагодарное.
1: Вот
0: узнаем,
1: я об
0: этом и собственно,
1: говорю.
0: И каким будет ваш день, но более, как ты сказал, Сень?
2: Адекватно.
0: Адекватно. Более-менее.
2: Более-менее будет ваш день. Все хорошо.
0: В 1.45, в общем, включайте. Все, давайте связь.
3: Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 13, 18.

0: Музыкальное предложение. Получи в подарок ДТП.
1: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии «Велодент». Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на штучка.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: между выходами здесь в студии, поэтому он врывается вот с этими криками отчаяния и боли. Или это песня, Тимон?
1: Это саундтрек к нашему болливудскому фильму сегодня, друзья. Вот такой вот день мы откопали и придумываем, как же назвать индийский фильм про «С утра по радио».
0: Континентальный танцор диско, конечно же, как без
2: классика.
0: Этого.
2: Классика. Да.
0: Круто.
2: Так, это ты откуда читаешь?
0: Это я из ВК читаю.
1: Яу. Из ВК вот еще версия от Марьян. Шакрук Хан или Черепахарь?
0: Круто, уже новые слова. Входят в моду, понимаешь? Они уже действительно в языке у людей.
1: Шакрук Хан известный индийский актер, кстати.
2: Да?
0: Мы выяснили.
1: Он даже в Голливуде снимался. Самый крутой.
0: Да, где-то я слышал тоже про это дело. Так, что еще есть? Хан.
2: Ага.
0: Ну вот Кхан даже так. Или приключения стоит 4. Возможно, даже стоит 4 приключения этого самого Кхана.
1: Кхан, будь здоров.
2: Ксюша, Сеня, Тимон и Митхун Чахраборти в главной роли фильма «Джимми Джимми Ай Люлю».
1: Чахраборти.
2: Да, какая разница.
1: Там на борте ударение. Как Саша Бортич проверочная.
2: Да я бы сказала Чахраборти.
1: Чахраборти.
2: А я так и сказала.
0: Или француз, да, или итальянец. Что-то такое красивое. Тимон и Сеня, противостояние. Представляешь, нас с тобой хотят столкнуть в противостоянии, но там, скорее всего, мы потом найдем какое-то родимое пятно и поймем, что мы братья. А это очень странно.
1: У меня на спине, а у тебя?
0: Не, оно в разных местах, может быть.
1: А у тебя?
0: Ну, будем искать сейчас, подожди.
1: Ты же знаешь, где у тебя пятно?
0: Я пока не в курсе, я и должен его обнаружить в процессе фильма, понимаешь? Я даже не знал о нем.
1: Не, у меня мощное прям такое.
0: А ты часто смотришь на свою спину, да?
1: Я просто
0: так
1: знаю.
0: Посмотрю.
1: Моей спине не позавидуешь. Во-первых, я быстро вырос, там растяжки, еще и родимое пятно, там вообще просто картина, знаешь, маслом.
0: Да, оно сначала одно было, потом сильно увеличилось, да? Растянулось. Как татуировки на некоторых людях. Бывает иногда, да, совсем по-другому выглядит.
1: Ай, да. Моя спина, мое богатство.
0: Ну, у кого какое, у Тимона вот такое.
1: Ну, да.
2: Ну, есть и есть.
0: Кто что накопил.
2: Хоть что-то.
0: Кто что накопил за жизнь. Да. Кто спину.
2: Хоть какое-то богатство. Так, что еще из интересного у нас есть? Континентальный талисман. Пожалуйста, от Вячеслава.
0: Да, к слову о богатствах. Вот миллионер подарков. Вот такой вот мы человек, да? Раздаем миллионы подарков постоянно. Ничего не жалко нам.
2: Ну, кстати, сегодня тоже будем раздавать, если вы будете очень активно писать в наши соцсети, такие как группа ВК, vk.ru/radiochl, также канал ВК. Сейчас туда пост опубликуем быстренько и посмотрим, наберем ли 2К. Но есть еще варианты. Есть же телеграм-канал «Радио Континенталь».
0: Везде можете нам писать, да, это отличная идея. Сегодня, ну, а самый креативный и самый какой-то вот экшенный, самый танцующий слушатель сегодня получит сертификат в

0: на радио «Континенталь».
1: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
4: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Позвонить стоит действительно, потому что наша водичка продолжает копиться. Три бутыли. Четыре, да, Сень? Подожди. Четыре, три.
1: Три.
0: Три. А, в понедельник угадали. Все, молодцы. Три бутыли воды, три сета от Ниагары мы для вас накопили к этому моменту, к четвергу сегодняшнему, но звук по-прежнему нужно рассекретить.
2: Кто-то с понедельника уже попивает эту самую водичку Ниагара. Счастливый, с десятью бутылями. Пока у нас три, но мы надеемся, что продолжим копить. Еще и три сертификата. Все это от ООО, национальной водной компании Ниагара. Ну и, кстати, новинка. Там в фирменных магазинах имеется и сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды Боржоми с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.
1: И по номеру 700 ровно 104 мы, как Тимон сказал, ждем вас, потому что позвонить все-таки стоит. Ну, цитаты великих.
0: Спасибо, спасибо.
1: Это не твоя.
0: Спасибо, спасибо.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Ксюша.
1: Ксюша, какое прекрасное имя. Ксюша, как дела, как настроение?
3: А, хорошее, развезла детей в садик, в школу, еду счастливая домой.
1: Ура,
0: счастливая.
1: Отдыхать?
3: Да.
1: Кайф.
0: Вода нужна?
1: Я тоже хочу.
3: Конечно.
0: Сколько бутылей надо?
3: Три.
0: Три, хватит.
2: Ну, все подходит. Все идеально, да.
0: Тогда схема следующая. Сейчас Сенька ставит для нас звук, и после этого мы слушаем всю твою версию. Погнали. Вот он такой, такой непростой.
3: Была версия про кролика, который стучит задними лапами?
1: Класс, не было.
2: Отличная. Нам она, правда, очень нравится.
0: Хорошая, да.
1: Но она неправильная, но мы ее запомним.
2: Одна проблема, да, но мы записали, что это твоя, все.
0: Когда-нибудь, может быть, и кролик появится в нашей УЗИшке. Едем дальше. 700, 100 и 4.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Маша.
1: Маша, как дела, как настроение?
3: Нормально, на работу еду.
1: Ну, как-то по голосу такая серьезная.
0: Грустноватая.
1: Да. Нет,
3: все еще не пятница, потому что.
2: Все еще не пятница.
0: А какие-то планы уже имеются на пятницу, получается?
3: Да. Отдыхать.
0: А, просто отдыхать?
3: Угу.
0: Не разрывать танцпол в клочья, а просто отдыхать, получается, да?
3: Да.
2: Но одно другому не мешает. Обычно. Посмотрим, что там завтра будет. Пока надо с четвергом определиться и как-то с ним справиться. Как и с нашим звуком. У тебя есть какая-то классная версия?
3: Может, это птичка в окно долбится?
2: Угу. Хочет войти. Тык-тык-тык такая. Ну да, что-то есть такое.
1: Птичка долбится в окно.
0: Я предлагаю завтра эту строчку продолжать.
2: Хорошая, хорошая.
0: Но версия неправильная, если что. Едем дальше. Номер прежний, 700, 100 и 4.
1: Забыл, вот это да.
0: Не, запнулся просто.
1: Да-да. Доброе утро.
4: Доброе-доброе.
0: Как тебя зовут?
4: Станислав.
0: Станислав. Ну, во-первых, давно мы не Baby Don't Heart'ли. Даже несмотря на то, что ты не Владислав, мы любим.
1: Ну, а что мы будем делать?
0: Baby Don't Heart.
4: Болел.
1: Ну, давай.
4: Болел.
2: Извини, а почему пропускал? Baby Don't Hurt You. Да. Я болел.
4: Я все пропустил. И день города пропустил с температурой.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Все, М-ку поставили.
2: Ага, все. А мы думали, почему тебя нет. Все, ясно, да, разобрались.
0: Ну что, давай, как на духу, на здоровом, версию новую.
4: Может, это руками, ну, костяшками пальцев по столу чечетку отбивают.
1: Ну, нет, слишком.
2: Просто пальчиками было, теперь костяшками. Все, исключаем дальше пальцы, идем по руке.
0: Ну, костяшками был бы более звонче, наверное.
2: Может быть, не знаю.
0: Но у тебя...
1: Демонстрирую.
2: О, это же кролик, да? Нет, это все-таки
1: бьет задними лапами, да. Давайте финального слушателя в эфире примем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Женя.
1: Женя, как настроение?
4: Хорошее.
1: Супер, у нас тоже. А угадал, что за звук у нас?
4: Ну, предполагаю, пальцами стучат.
0: А только что вот человечек версию говорил. Давай, исправляйся, один шанс на миллион.
2: Чего-нибудь покреативнее, давай, постарайся.
0: Ну, хотя бы пальцами ног скажи. Скажи пальцами ног.
4: Пальцами ног.
0: Нет, неправильно.
2: Никаких минок. Исключаем это.
0: Только Кайли.
2: Эх, все. Убираем эти версии все, забываем про них. Ну, помним забываем. Про кролика, но он был прикольный, реально, мы его запомним. А так откладываем и кладем еще одну бутыль. У нас уже 4 будет завтра и 4 сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну, а если ты студент, тогда тебе срочно нужно в магазины «Ниагара», ведь там скидка 15% на воду и газировку во всех фирменных магазинах. Просто покажи студенческий билет на кассе и забирай со скидкой.

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вау, это что, уже второй час утреннего шоу с утра по радио получается?
1: Да, это действительно он врывается, он мощный, он энергичный, он так пританцовывает сегодня весело и делает какие-то безумные трюки. Все это потому, что мы отмечаем Всемирный день Болливуда, и в этом часе в том числе.
0: Ну тогда давайте спросим у наших слушателей, как же назвать индийский фильм про утреннее шоу с утра по радио.
1: Так, танцуют все. Прежде всего, вот так Татьяна врывается к нам. И есть еще вариантик Зит и Гит. И их Ксюжда. Зит и Гит — это мы с тобой, видимо, судя по всему, да.
2: На Тим и Син.
0: Тим и Син.
2: Ну ты почему-то не Сен.
1: Я почему-то Син.
2: Да.
1: Как Син-Сити.
2: А что это?
1: Это город грехов.
2: А-а-а.
1: Такой себе персонажик получаюсь. Противоречивый, так это назовем.
0: Никто его не знает, кроме тебя, Син.
1: Кого? Город грехов?
0: Да.
1: Все знают город грехов.
0: Ну как все? Вот мы не знаем.
1: Ну, это далеко не все.
0: Ну, уже не все, я бы сказал.
1: Это да, в этой студии точно.
0: Напишите те, кто знают город грехов.
1: Кстати, да.
2: Да много напишут.
0: Думаешь?
1: Да?
2: Думаю, да. Но все-таки он же тоже это не из головы своей берет.
1: Помнит, помнит
2: народ. Это скорее
0: ты. Нет, я-то понятно.
1: Там столько грехов в его голове. Странных. Столько городов в его голове. Да. Тоже интересно.
2: От Катюши классная. Сеня и Тимун. Болливудская версия.
1: Тимун?
0: Тимун.
1: Ничего себе.
0: Аксунамун.
1: О, тоже про нас с тобой. Смотри. Братья по водилкам. Такое есть. Ну, да. В этом мы братья.
2: Это что-то с водой связано?
1: Водилки — это водительское удостоверение.
2: Водители их так не называют, ребят.
1: Да нет, кстати, бывает. Я встречал таких людей. Да. Такие водилки, водилки, да.
0: Они же и город грехов.
1: Видимо, они очень легко им достались как-то, поэтому они так проникают. Это же просто водилки, да, все.
0: Мы с тобой, если когда-нибудь получим права, мы же их тупо в рамочку повесим, правильно?
1: Ну, конечно.
2: Ну, конечно, не будете же выводить, я надеюсь.
1: Не носить с собой же, ну, разумеется. Не, это точно нет.
2: История французской козы в Индии.
0: Оу, как здесь все грязно.
1: Даже для козы.
0: Прям как в Париже.
2: Нужно сказать интересно.
0: Интересно.
1: Я тебе так скажу, коза, ты здесь поосторожнее с выражениями, потому что тут только коров защищают. А про коз ничего не сказано.
0: Молчу, молчу.
1: Вот-вот.
0: Круассан мне в рот.
1: Срочно. Только если ты привезла с собой. В Индии непросто его, я думаю, будет разыскать.
0: Это да. И опять же, круассан, напичканный карри, нам не нравится.
2: Нет, не нравится. В целом карри не люблю.
0: Я тоже.
2: А ты?
1: Ну, можно иногда для разнообразия прям. Ну, сказать, что прям мне очень нравится, нет, нет.
2: Предатель. Он вообще не с нами вечно.
0: А карри глаза в Индии придумали?
2: Нет.
0: Нет.
2: Угу.
1: Вот такой карри мне нравится, да.
0: Ну и нравятся нам ваши вариантики, друзья. Отправляйте их как можно больше в группу ВКонтакте. Например, vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК и телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И для кого-то одного из вас мы приготовили сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Услика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну и давайте вот в этом выходе пробежимся по выставкам. Давно мы там не бывали. А у нас столько всего наоткрывалось, вы даже себе не представляете. Вот прям в несколько дней буквально.
5: Давай, лупи.
4: Итак, в историческом музее в Челябинске открылась выставка «Небесная лазурь». Символика синего цвета в искусстве. Вот все посвящено одному цвету. Музей Московского Кремля, между прочим, привезли более 100 уникальных экспонатов. Особое внимание уделят истории камней небесных оттенков.
6: Я экспонат и мой фанат.
4: Вот, если вы особенно фанат синего цвета, то вам обязательно нужно туда. Их, значит, использовали для украшения предметов роскоши в разных государствах. Посетители увидят ювелирные украшения, парадные одеяния, книги, иконы, предметы церковного обихода, вообще много всего интересного. Создано все это в Древней Руси и в Византии. Между прочим, что-то еще привезли к нам когда-то в древность тоже. Главным украшением экспозиции станет парадный синий кафтан юного императора Петра II. Между прочим, должно быть очень круто.
6: Интересно, да, это интересно.
4: Она будет до 24 января работать 2027 года. Возрастное ограничение 0+. Поэтому забегайте, смотрите на невероятную синюю красоту.
6: Синяя.
4: Также в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» есть что-то посовременнее. Выставка называется «Кот-74». И нет, здесь нет котов. Это коды.
6: Опять. Я уже помню, нас так обманывали.
4: Мы приходили, а там никаких котов.
6: Да никаких котов.
4: Код 74 – шифр уральской души. Пытаются разгадать нас, кто же мы такие, уральцы. Проект приурочен, значит, к юбилею города. Его авторы показывают то, из чего складывается характер Челябинска. Там, значит, и история, и промышленность обещают, и природу нашу, и архитектуру, и культуру. И все это в одном месте. Как они этого добились? С помощью мультимедийных экранов. Они что-то там невероятное обещают показывать. Вот. Но, кстати, материальные тоже будут.
5: Подожди,
4: какие-то предметы.
5: Подожди, это когда на экранах MIDI очень много показывают.
4: Я не знаю, входят ли мидии вот в наш уральский культурный код. Не слишком они тут у нас распространены.
5: Как это? Вы приезжаешь на какой-нибудь изит-куль?
4: Так.
6: Куда?
5: Да на любой куль. Приезжаешь на любое озеро.
4: Это самый легкий куль. Вот там изит-куль. Есть еще, да. Медиум-куль, да.
5: Приезжаешь на изиках на изит-куль.
4: На хард-куль не ездите там, если только вы очень мощный рыбак.
5: Ну и все. И там мидии разбросаны по берегу. Бежишь, собираешь. Они сразу причем приготовлены.
4: Это твои мечты, да, какие-то? Я правильно понимаю? Это супер изит-куль.
5: Да, кстати, мидии захотелось.
4: Чтобы все было очень легко. Вот. Забегайте туда, если что, да, выставка действует прямо сейчас там, в России, моей истории. Но если вам еще не хватает всяких выставок, то в Челябинске открылась экспозиция «Русская солонка. Королева стола».
5: Вот да так. Вы что, наконец.
4: Да, вот такое есть.
5: Дошло мое письмо.
4: Ты хотел салоночку посмотреть?
6: С солонкой.
5: Я хотел в салоне с солонкой.
4: Вот, это не совсем салон, это дом общественного собрания. А есть и такой. У нас в выставке более сотни сосудов для соли, изготовленных в 19 веке и в начале 20-го. Вот им всем почти по 100 лет, кому-то даже и побольше.
6: Сень, твои ровесники?
4: Ну да, выходит так. Может быть, что-то даже я там сделал. Но нет, я, конечно, не такой рукастый, чтобы сделать красивую солонку. На выставке представлены солонки из частных коллекций и реликвии из собрания Челябинского исторического музея. Есть солонки, значит, из бересты. Есть солонки, украшенные драгоценными металлами и камнями. И эмалью, прекрасно покрыты. По словам организаторов, выставка поможет взглянуть на обычный, вот, казалось бы, столовый предмет, как на шедевр ювелирного искусства. Вот так. Ну и что-то посолить заодно, если вдруг у вас что-то с собой будет такое.
5: Не, соль, я считаю, это вообще искусство. Лучший, кто придумал соль. Лучший.
4: Вот. Любоваться.
6: Тебе нравится тоже?
5: Да, нет, без соли как вообще?
6: Вообще невкусно.
5: Все пресно.
6: Пресс.
5: Как на наших водоемах.
4: Все вокруг мне стало пресно, без соли, как пел Holiday Boy.
5: Хотя у нас есть и
4: соленое. Любоваться соломками можно до 16 ноября, если что, поэтому планируйте свой отдых и свое любование разными штуками. Очень много у нас в Челябинске интересного.
5: Ну что ж, это были Easy новости от Сени. А сейчас Hard Weather.
6: Почему Hard?
5: Я не знаю.
6: Сень, тебе надо что-то сделать жесткое.
4: Надо
6: жесткое,
4: посмотреть, да, какая там погода. Hard или easy.
6: Ну, давай. Сегодня такое, не, легких. Light hard.
4: Light hard.
6: Какая же противоречие.
1: Погода.
4: Ну вот на данный момент плюс 13 в центре Челябинска. Сами оценивайте, как это для вас, light или hard. Переменная облачность – это в течение дня, но местами возможны небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. Днем сегодня плюс 17, 22.
6: Ставлю 5,8.
5: А я правильно понимаю, что бабье лето, пока-пока, все.
4: Постепенно прощаемся с ним.
5: Bye-bye, бабье summer.
4: Завтра уже будет холодно, сегодня такой middle. Вот и не hard, и не light.
6: Если бабье summer. Странные мы, конечно.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Телефон рекламной службы 72-3903.

0: 8-700-104. Звоните для того, чтобы угадать поистине величайшую личность сегодня, по моему скромному мнению.
1: Мнение скромная личность.
2: Очень скромная,
1: величайшая.
2: Конечно, да.
1: Будем разбираться, что же это такое.
2: Себя загадал, небось.
1: Не исключено, кстати. Вот видите, звоните, вам будет легко. Сертификат в Midpoint. Вот что заберете, если разберетесь, что же там такое у Тимона в голове и кто к нему пришел в гости.
2: Удачи!
1: Любишь качественный отдых? Готов открывать новые горизонты? Тогда готовься. Уже завтра в Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке. Твое место для ярких впечатлений. 18+. ООО «Джин».
2: Итак, ждем звонка по номеру 700-104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Владимир.
0: Владимир, как дела?
3: Да хорошо.
0: Точно?
3: Что-то ты какой-то... Только на плотине, как обычно.
0: Что там, как бобры, нормально?
2: Бобры на плотине как, в порядке?
3: Бобры спрятались уже.
2: Бобры спрятались.
1: Устроили
2: бобры.
1: Пробку и попрятались. Все понятно, как обычно.
0: Ну, вот именно. Крутые бобры.
1: Mm-hmm.
0: Те самые. Ай, не знаю, как мы сейчас от бобров перейдем к личности.
2: К личности величайшей, как ты сказал.
0: Как-то надо, да. Значит, смотри, Владимир, что будет происходить. Сейчас расскажу несколько фактов о себе, о личности, в которой я перевоплощусь. И после этого ты сможешь задать вопросики. За одну минутку мы на них ответим, да или нет. Готов?
3: Да, готов.
2: Газ.
0: Газ, как говорит Зиверт.
2: Ну, Ксения, на груди.
0: Вот сейчас газ. Газуем.
2: Факты читай, уже пропустил момент классный.
0: Я родился в Лондоне.
1: В Лондоне.
2: Лондон, the capital of Great Britain, you know?
0: Yeah, так и говорили мои родители. Кстати, мой отец был ремонтником, а мать стилистом.
1: Неожиданное сочетание.
2: Стилистом ремонтника?
1: Так, получился кто-то величайший.
0: Величайший. Еще ребенком тот самый легендарный ремонтник-отец отдал меня в местную секцию. Кто же тогда знал, что спустя время я дойду до такого уровня, что мои ноги застрахуют на 70 миллионов долларов?
1: Да.
2: Вау.
0: Да. Никто в меня не верил, а я сказал, пристегивайтесь, те, кто нас не верил.
1: Прыжки в длину, небось. Что же это за человек такой?
0: Так, значит, что еще стоит рассказать? Почти все мое тело покрыто татуировками. Если что.
1: Это по-прежнему личность, это ты не от себя.
0: Это я не от себя, да, это личность. А также я страдаю от орнитофобии, которая представляет страх перед птицами. Хотя сейчас на моей ферме много курочек. Я вам так скажу.
1: Так, а как ты справляешься с этим?
0: Нормально.
1: Я бы вот не стал пауков разводить, например, на ферме, если бы мне предложили, если бы у меня было много денег.
0: Я величайший, потому что вообще человек.
1: Мощнейший, все ясно. Ничего не боишься.
0: Все, пока хватит.
1: Итак, твои вопросы к этому человеку. Владимир, погнали.
3: Спортсмен.
1: Еще раз?
2: Да, спортсмен.
1: Спортсмен, ты да.
3: Футболист.
2: Да.
0: Да.
3: Дэвид Бекхэм.
2: Да. Просто других не знают. Вообще-то Лионель Месси.
0: Вообще-то. Криштиану Роналду.
2: Ну,
0: Месси. Там не Лондон же.
2: Не Лондон,
0: да. Да, действительно, я Дэвид Бекхэм сегодня.
3: Капитан. Я сразу понял.
0: Как ты понял? Почему так?
3: Да просто я...
2: Наития посетила некоторые.
3: Смотрю спорт и не знаю, что про спортсменов.
0: Ну, красавчик.
1: Все, знает все. И по голосу узнал сразу, я думаю. Было очевидно, по акценту.
0: Хотя у него голос, кстати, странненький такой всегда.
1: Но бывает, да. Вот опять мы нашли что-то общее, что у вас странненькие голоса иногда. Ну что, найдете что-то общее, мы уверены, с людьми в Midpoint. Конечно же, с удовольствием именно туда отправляем нашего слушателя. Если ты тоже любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты, тогда готовься уже завтра в Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, да, что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая кадра подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
4: Переходим на личности.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 13-18.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: Думали, вафли – это только к чаю?
5: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Выгодная новинка в «Светофоре». Колбаса докторская «ГОСТ», мясник «Леня». 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
10: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября, в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
14: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
13: А еще и умная, сразу видно.
15: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
16: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: я понимаю, да. Да, ясно.
1: Вот так я вкратце описал сюжет фильма «Братья» Дениса Дорохова и Филиппа Киркорова. Ну, а вообще мы Всемирный день Болливуда празднуем сегодня и придумываем, как назвать индийский фильм про «С утра по радио».
0: Ну, с Киркоровым, кстати, в реальной жизни такое же практически происходит. Он там что-то разбирается, собирается как-то. Вот.
1: Какие-то новые родинки, какие-то новые родинки носы.
0: Обнаруживает, да, где-то. Что еще есть? Три танца до рекламной паузы. Что-то вот из нашего арсенала или из арсенала «Поле чудес», я не понимаю.
1: Или из лондонского арсенала.
0: Может быть, оттуда, да, тоже у нас. Футбольная тема здесь по-прежнему актуальна.
1: Так, как на Тимона пытались надеть сари, правильно я понимаю?
2: Да, сари. Ну, это традиционный наряд, да.
1: Не надо на меня такое надевать.
0: Мне кажется, все что угодно легко надеть на Тимона.
1: Но только то, что разрешено по законодательству Российской Федерации, пожалуйста.
0: Да, там вроде никаких запретов не было. Но мы изучим, да. «Танцуй, пока играет Континенталь». Вот так. Интересный фильм мог бы получиться.
2: Смотрите, какое нам красиво сделали Никита, как это называется-то, и генерацию.
0: Так, а где, в ВК?
2: Да.
0: Я вот в ТГ просто сижу.
2: ВК.
0: А, давай. О, да, тут даже парочка.
2: Хорошая.
0: Да, смешная.
1: А чё мы Никиту не возьмем, чтобы он нам картинки делал?
2: Штат.
1: Каждое утро в штат. Картиношный штат.
0: Почему-то вот эта яичко нас с тобой переделывает, Ксюш, а Тимона не трогает.
1: Ну да, кстати,
0: я пытаюсь понять, что у нас на
2: что
0: картинке.
2: Что он индус.
0: Что у Никиты. Видимо, что-то есть, да. Она чувствует брата вот в этом во всем. У него только точка вот на лбу какая-то появляется.
1: Все эти годы я не говорил вам, что я индус на самом деле.
0: Или брат яишки. Тут не
2: а
0: ясно.
2: Возможно, мы все братья и сестры.
1: Индусов.
0: Ну, по крайней мере, судьба. Судьба у нас точно общая, да. «Микрофон судьбы», так предлагает назвать фильм про «С утра по радио» индийский. Или «Эфир судьбы», тоже хорошо.
2: «Эфир судьбы» хороший, да.
1: «Дивалли» или «Каждый день гжижда». «Дивалли» — это что-то на индийском, наверное.
0: Так, подожди, нам
2: еда,
0: тут,
2: возможно.
0: Нам тут скидывают прямо варианты на индийском. А можно же это перевести, да? Так.
2: Сомневаюсь, что кто-то знает.
0: Ну вот нам там прислали что-то, да, но я пытаюсь это забить, и пока не переводится, да.
2: «Не грози Южному Уралу, попивая сок у себя на Гоа», Яна пишет.
0: О, Гоа, да. Так, ну-ка.
1: Ничего, о, получилось.
0: Да, смотрите, значит, вариант. Вот первое. Это «Любимое радио Континенталь». Представляете? Вау. Я вот сейчас вбил переводчик.
2: Все это, да. А как «Континенталь» на индусском?
0: Ну вот, видимо, вот так.
2: Вообще, как язык называется, Сень?
0: Хинди?
2: Нет же.
0: Подождите, да, вот, меня врасплох застало. Сейчас я перевожу. «Поздравление из Нью-Дели». Если что, второе вот так переводится. То есть нам прислали поздравление из Нью-Дели. Всем слушателям Нью-Дели. Да, привет.
2: Нет, да. Все-таки хинди, да, нормально.
1: Радио «Континенталь» сейчас будет, как на хинди, узнаем.
0: Так вот, нам же прислали.
2: Да,
1: нет, надо послушать, мы радио уже, мы же не можем показать.
0: А, давай слушать, да, аудио, ну-ка давай.
1: Сейчас будет.
3: «Радио «Континенталь».
0: О, «Радио Континенталь», спасибо. Хинди — отличный язык.
2: Ничего себе, Сень. Ой, Тимон.
0: Я разбираюсь в хинди, получается.
2: Да-да-да.
0: Ох, идеальное знание языков у нас, конечно. Но прикольно, да, мы теперь знаем, что «Континенталь» пишется именно вот так. Мне кажется, надо это как-то использовать.
2: Я вот думаю про логотип.
0: Да, надо сделать индийскую вывеску обязательно какую-то.
1: Мне кажется, меня Google обманул.
0: Думаешь? Не знаю.
2: Ну, имена собственные нет, там никак не изменить.
1: А «Радио»?
2: Радио тоже вообще-то радио.
1: На хинди.
2: Радио.
0: Так и у нас это тоже радио.
2: Да, но оно как будто бы такое слово.
0: Везде
2: как
0: одинаково.
2: Мама.
0: Радио очень для нас, как
2: похоже,
0: мама.
2: Узнаваемое. Радио для нас, как мама.
0: Это точно, да. Так. Это мы.
1: Мама Тимона, как будет на хинди? Подожди.
2: Да зачем
0: а
2: нам это надо?
0: Продолжаешь историю своего вот этого индийского рождения, да? Что ты все-таки оттуда, из тех краев.
1: Но вдруг... Так, сейчас, подожди.
0: Это важно, подожди. Это с мамой нужно осторожнее.
3: Тимон Кима.
0: Тимон
3: Кима. Тимон Кима.
0: Тимон Кима.
1: Тимон Киман.
0: Да, все, мы разобрались. С тобой, по крайней мере.
1: Спасибо. Как-то жить проще стало.
0: Ну что, мы принимаем варианты на всех языках.
2: Да, 100%. Сегодня особенно. Мы поняли, что такое переводчик, поэтому можете нам отправлять все.
0: Открыли,
2: мы разобрались.
0: Себя, да. Ну что, больше ваших вариантов, и мы потом выберем самый лучший какой-то на любом языке и вручим его автору сертификат в лето о «Империи

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
4: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры. 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
14: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
15: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
16: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, давайте поиграем. 700-104. Если я не ошибаюсь, на этой неделе у нас не совпало еще ни разу слово.
1: Нет, пока да, у нас серия несовпадений. У нас долго была серия совпадений на той неделе.
0: Да,
1: а тут вот пока да, пока три раза были промахи. Ну что, постараемся как-то статистику наладить сегодня.
0: Ну давайте, даже интересно, что получится. Звоните по номеру 700-104 и будем играть в наш глухой телефон.
1: И вас заждались уже в ресторане «Девятая планета». На Комсомольском 93. Все это для слушателей радио «Континенталь». Там есть приятный бонус. Минус 20% на кухню и бар по промокоду «Континенталь». Ищите «Девятую планету» на картах, выбирайте удобное время и бронируйте стол. ООО «Девятая планета».
0: Давайте с вами знакомиться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Оля.
0: Оля? Не слышно тебя.
2: Да, Оля, Оля.
0: Оля, Оля. Все, из садки получается. Хорошо. Как у тебя дела? Все нормально?
2: Все прекрасно.
0: Ты какая-то заведенная.
2: Собираюсь на работу.
0: Заведенная.
2: Слушаю вас.
0: А, ну, что? Тогда понятно. Заведенная, говорю, заведенная.
2: Да.
0: Почему? Что случилось?
2: Ну так, настроение хорошее. Да вам зазвонилось.
1: Все, готов человек к работе и готов с нами играть. Это вот сразу слышно. Ты готов покинуть студию ненадолго?
0: Я пошел.
1: Давай, только вернись к нам очень скоро. Мы буквально с тобой останемся здесь на несколько секунд. Одни, Оль, и смотри, что будет. Я тебе говорю какое-то слово. Ты потом объясняешь его прибежавшему в студию Тимону, запыхавшемуся, быстренько, за 15 секунд, но не используя однокоренные. И не намекая Тимону, правильно он тебя понимает, неправильно. Так будет интереснее. Готова?
2: Да.
1: Итак, смотри, сегодня будем объяснять Тимону слово «каскадер». Запомнила? Все, зовем Тимона обратно в студию. Он в очень странной позе сейчас стоит, да, и не видит нас, поэтому ему надо вот так вот помахать. Все, он врывается. Он готов к объяснениям. Итак, Тимон, твои 15 секунд и Ольга. Погнали.
2: Человек, который заменяет актеров на каких-то трюках.
0: Больше ничего не говори, я все понял. Все.
1: Он все понял, все, оставь ему все остальные слова.
0: Там их мало.
1: Там их немного, да. Даже не будем дожидаться звоночка. Итак, Ксюша, где ты? Вот она.
0: Божечки,
1: врывайся. Божечки-творожечки, кричит Тимон, а это значит, тебе пора врываться. Самое время действительно поучаствовать в нашей игре. Он кричал божечки-творожечки.
3: А, да, кошечки, правильно, я говорю всегда. Что такое?
1: Итак, надеюсь, что как-то вы настроились вот с помощью этого на одну волну. И теперь твои 15 секунд. Ты что-то гуглил там, серьезно? Смотрел?
0: Я смотрю, как можно заменить слова.
1: Как можно это делать? Погнали.
0: Я артист. Не хочу делать что-то опасное. Эй, человек!
3: Есть ответ, досрочный ответ.
1: Досрочный ответ у нас, отлично. Давайте, это 3, 2, 1. Это...
0: Каскадер!
1: Ты меня называла!
3: Какая я умная!
1: Отлично!
3: Спасибо, только сколько счастья у нас!
0: Фу, вроде не повторил уже ни одного слова.
1: Да.
0: Я хэштегами общался.
1: Вместо актер ты сказал артист, все нормально, да. Остальное все было... Сценка была разыграна вот блестяще просто.
3: Класс.
1: Все, наконец-то у нас все сложилось. Отлично, и с удовольствием отправляем человека в ресторан «Девятая планета». А там, кстати, каждую среду в 20.00 проходит игра в «Мафию». Записывайтесь. При бронировании стола обязательно назовите кодовое слово «Континенталь», и администратор забронирует для вас столик на спецусловиях. ООО «Девятая планета».

0: На кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 9 часов.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: 9:03 на часах, а это значит, мы продолжаем поднимать вам настроение, друзья, и еще целых 57 минуток примерно будем в эфире.
1: 57?
0: Ну, примерно.
1: Угу, хорошо.
2: Очень примерно, да.
0: Плюс-минус.
1: Да, так ведь говорят.
0: В Лондоне.
2: В Лондоне плюс как раз говорят, да. Это латынь скорее, это что-то из Гарри Поттера такое. Плюс-минус. Заклинание.
0: А заклинание сегодня понадобится, потому что в Болливуде не такое случается, друзья. Всемирный день отмечаем мы Болливуда и придумываем, как назвать индийский фильм про «С утра по радио».
2: Шантарамовцы почему-то вот так нас хотят назвать. По крайней мере, Елена в нашем невероятном ВК-канале. Кстати, подающем надежды.
1: Вау, подающем надежды ВК-канале. Ну ничего себе.
2: А это же получается, у нас же два канала, в ТГ и в ВК. Я думаю, они братья.
0: 100%.
2: Сегодня точно.
1: Это да. Ксенита, Синита и Тимонфра. Трое в лодке, не считая французской козы от Эльвиры.
2: Тоже круто. Рядом ревет радио, представляете? РРР. Это знаменитый супер индийский хит. Рядом ревет революция, называется.
0: Сейчас все картавые люди ревут.
2: Да, да. Радио врывается.
0: Битва титанов. Пика Савушкина Чу против Бульба Тимонозавра.
2: Это уже покемоны, конечно.
0: Это больше японская даже.
2: Может, сейчас в Индии тоже это развивается, кто знает.
0: А у них есть комиксы?
2: Не представляю.
1: Наверняка, да.
0: Сейчас узнаем.
2: Но у них вот кино как будто все по комиксам снято, но я не знаю, писал ли это кто-то действительно в комиксах и рисовал ли картинки.
0: Вау, да у них прям целое направление.
2: Круто, круто. Я уверен был, что да, что должно что-то такое быть. Тем временем, знаете, кто мы?
1: Кто мы?
2: Здесь мы золотая крепость на Орджоникидзе. Представляете?
1: Вау.
2: Вот так, да. Угу. Ну, что-то желтое у нас было. Насчет золотого маловато. Маловато золота у нас, конечно. Больше золота.
1: Нам бы очень хотелось.
2: Да, мы хотим.
0: Ну и хотим мы очень много ваших сообщений. Да, мы понимаем, в Телеграме сейчас уже спад. Естественно. Мы это осознаем, но...
1: Осознание пришло,
2: вот
0: да.
2: Сегодня,
1: до нас спустя год, но пришло.
2: Долго доходит.
1: Но ничего страшного, ничего. Нам надо взять звание «Лучший ВК-канал», вы понимаете?
0: Обязательно.
1: Сделай
0: обязательно.
1: На этом акцент, пожалуйста, когда будешь рассказывать им.
0: Но для начала я скажу, что все равно всем спасибо, кто устанавливает
1: до свидания.
0: Прокси, кто пишет нам в Телеграме, в канале Радио Континенталь. Да, 57 комментариев вместо 570, как в прошлом году, например. Это, конечно, уже чуть-чуть больновато становится.
1: Ну ладно, комментарии, но вот 7 реакций, это, конечно, слабо.
0: Ну, да,
1: вы можете больше.
0: Кружочки уже не так хочется пилить в телегу, конечно.
1: Конечно. А можете прямо сейчас очень много реакций нам отправить?
0: Да,
1: ну, чтобы мы понимали вообще, сколько вас человечков слушают нас?
0: Причем под всеми постами вот там, последними, да?
2: Кстати, вам же не сложно, да. Крутите пальчиком и все.
1: Все, так, смотрите. Сеня, следишь за группой ВК. Понял?
2: Так.
1: Вот прямо сейчас заходи.
2: Я смотрю.
1: Тимош, следишь за каналом ВК.
0: Слежу.
1: Самый важный тебе, самое важное доставили.
0: ВК,
1: там, конечно,
2: ты
1: считать. Да. Я слежу за сайтом, между прочим, Яндекс.Радио. Потому что там у нас тоже есть слушатели, которым мы передаем, пользуясь случаем, огромный привет. У их как много уже там. Они тоже отправляют нам реакции. Ну и параллельно слежу за ТГ-каналом. Итак, давайте посмотрим, где же больше всего реакций прямо сейчас. Итак, я обновляю ТГ-канал. А как это отслеживать? Подождите, вот я-то плохо считаю. 7 плюс 2. Это 9.
2: Так, хорошо.
1: 9 плюс 1, 10, 12, 13, 14. Ну, по пальцам я могу.
2: Так, а пальцы хорошо, пальцы мы посчитали. А реакции?
1: Реакции, знаете, где идут? Вот это классно. На Яндекс.Радио. Нам там всегда приятно.
2: В группе ВК идут реакции. Кстати, 3 прибавилось уже вот за последние несколько секунд. Сейчас 19, да, лайков у нас здесь.
0: Канал ВК тоже прибавляет.
2: 21 лайк уже.
1: Подождите, ребят, я запуталась. А сколько у меня было? У меня просто очень много стало, и я не понимаю.
2: Ну, было в пределах твоих пальцев. Я тебе так скажу, потому что до них считала. Да, каким-то образом.
1: Ну, вот их уже 17. Так, ТГ-канал, подтягивайтесь. Вы все-таки лучший ТГ-канал по версии премии «Вместе медиа». Поэтому давайте, подтягивайтесь и обязательно ставьте реакцию. Но вот Яндекс.Радио меня вообще всегда радует. Там такие отзывчивые ребята слушают нас.
0: Канал ВК вдвое больше реакций сделал, чем было.
1: Серьезно? Ну, то там... есть 4 стало?
0: Нет, было 4, сейчас уже 10.
1: Нет, все, ВК-канал, ТГ-канал победил. Но все-таки.
2: Ну, 23 на ВК, подождите, что вы? Куда, какая победа? Сколько там?
1: Ну, подожди, Сеня. Вы можете паузу, пока я считаю занять?
2: Нет, ВК пока помощнее, все. Я за ним слежу, все хорошо.
0: Но если в совокупности, то да.
1: Угу. Нет, в совокупности быстро ТГ победите. Я сколько лет за вас топила.
2: ТГ, давайте, ребят.
1: Соберитесь там. Это надо, это важно. Тем временем нам люди же еще и комментарии свои оставляют, представляете? Мы пока тут немножечко отвлеклись.
2: Отвлеклись на реакции.
1: Отвлеклись, да.
2: И, кстати, не просто так представляют. Мы тоже вам предоставим сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые. Парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. Мы продолжаем следить за реакциями.

0: утра по радио о главном.
1: Что, Тимон, ты что-нибудь напознавал там интересного, скажи?
2: Джингл мне, джингл.
3: Тимон познает этот мир.
2: Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо.
3: Теперь этот, мы конкретно уточняем, потому что иногда новости, конечно...
1: Там разное бывает, да. Давайте сегодня сконцентрируемся на этом мире.
2: Итак, курьезные ситуации со всего мира, и я их познал. Вот, например, в саратовском городе Балаково. Или Балаково.
1: Не представляем.
3: Это ведь Саратов.
1: Да, давненько там не были, будем выяснять.
2: Ну, напишите нам в комментариях, пока я читаю новость. Местная жительница.
3: А вдруг у нас есть из Саратова?
2: Я про это и говорю, напишите нам.
1: Балаковцы, балаковцы, давайте, врывайтесь.
2: Местная жительница решила сделать небольшой ремонт на своем дачном участке и сильно удивилась, когда ей привезли строительный песок с неожиданным сюрпризом.
3: Так...
1: Так, пока у меня неприятные идеи в голове.
2: Ну нет, там нет, все более-менее, да. А, в этом самом песке оказалась гигантская кость мамонта, представляете?
3: Да ладно?
2: Вот так сюрприз.
1: Вот это круто.
2: Да, в момент, когда...
3: Или она так подумала, что это кость мамонта?
2: Нет, там все изучили, все...
3: Правда?
2: Она вышла...
3: В Саратове были мамонты, подождите.
2: Прикиньте. Надежда, ее так зовут, вышла на местного краеведа Юрия Каргина. Они вместе с палеонтологами подтвердили смелую догадку женщины.
3: Как много слов сложных было, да, Тимош?
2: Ну, это всегда так получается, когда я новости читаю.
1: Эти мамонты опять.
2: Да, оказалось, действительно, это кость мамонта. Ведь в Поволжье, как известно всем нам, много тысяч лет назад обитали не только те самые гиганты, но и шерстистые носороги и бизоны даже. И кости иногда попадаются на дне Волги. Вот так вот.
1: Они там все рядышком тусовали, да, было такое. Круто, круто, что вот так можно заказать песка, что ли, не знаю. Но это из Саратова надо, конечно, везти.
2: Сейчас, да, пока на хайпе. Курьезная ситуация произошла, сейчас скажу, в США. Там на местного жителя и его собаку напал...
1: Мамонт.
2: Практически. Только чуть поменьше. Краб, вооруженный лезвием.
1: Господи, что за жесть? Какой-то новый супергерой. Они эволюционируют. Я знал, что кто-то должен стрельнуть, и это крабы.
2: Нет, не с пистолетом.
1: Нет, пока не стреляет, пока с лезвием. Но это начало. Это только начало восстания.
3: Но звучит уже ужасно, конечно.
2: Да, вот даже есть фотка, действительно, вот такое-то отпавшее, видимо, лезвие от рукоятки держит в своих клешнях краб. И, собственно, видимо, хотел что-то. Денег каких-то хотела, или семок явно.
1: А если найду вот это вот, да, такой краб клешнёй, представляешь, шарит по тебе.
2: Да, это какой-то же гангстерский краб получается.
1: Гангста-краб.
2: Гангста-краб, да, но слава богу, все обошлось. Краба обезвредили и пустили на свободу.
3: Кто?
2: Все нормально.
3: Смог.
2: Тот самый местный житель.
3: О, ничего себе, молодец.
2: С собачкой.
3: Сам разобрался.
1: Полицию не вызывал?
2: Не-не-не, все хорошо. Некие шутки шутят в Сингапуре. Там сотрудники дома престарелых оказались настоящими выдумщиками. Прежде чем сварить куриный суп, они решили повеселиться.
1: С курицей, прости, с чем?
2: С курицей, да. Тушку курицы не просто положили в кастрюлю с водой, различными травами и ягодами, годжи, а разместили таким образом, что она стала выглядеть как клиентка спа-салона.
1: Отлично.
3: Странность.
1: Ну, если представляю, это да, примерно, как это выглядит.
2: Да, очень получилось весело. Все, кто проходил мимо кухни и видел курицу в кастрюле, хохотали от всей души. Пожалуйста. Если вот вам скучно, вы работаете где-нибудь в столовке, вот вам идейка, как
1: если
2: сегодня
1: просто сейчас
2: день.
1: На кухне варите супчик, да, своим любимым домочадцам, то тоже можете таких фоток, по крайней мере, наделать, прислать им.
2: Так, ну и смотрите, у вас есть выбор. Новость рекордная или новость, от которой вы скажете: «А, господи».
3: Нет, я хочу погоду.
2: Все, уже погоду?
3: Ну, я хочу погоду. Давай интригу на пятницу оставим.
2: Слушайте, ну у меня вот остались вот со всего мира еще несколько прикольных
3: так,
2: новостей.
3: Так, которых... я предлагаю голосование в ТГ-канале.
2: Да, кстати, ну, давайте
3: все,
2: сделаем.
3: Давайте, делаем. А Сеня делает погоду.
2: Йоу.
0: Погода.
1: Прямо сейчас я сделал плюс 14 в центре Челябинска и переменную облачность. Местами сегодня возможны и небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер, днем будет плюс 17, 22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
5: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Ваш заказ доставлен.
10: Я ничего не заказывал.
9: Личный парк.
10: Личный парк?
9: Он входит в комплектацию.
10: А он большой?
9: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
11: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
13: Тянем?
14: Потянем.
13: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
14: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Представляешь? Он мой.
16: Ты уверена?
15: Абсолютно.
16: Он сделал предложение?
15: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
16: Что?
15: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
16: А жених?
15: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
17: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Наша музыкалка открывает свои двери. Это значит, вам пора петь.
1: Может быть, даже танцевать. Может быть, играть.
0: Да.
1: Все что угодно сможете
0: давать
1: сделать.
0: Концерт какие-то.
1: Кстати, да, мы тоже такое любим. И вы можете отправиться в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. И Потокмакова Анастасия Викторовна.
0: Итак, 700 ровно 104. Привет! Как тебя зовут?
2: Привет!
0: Максим дозвонился до нас.
2: Да.
0: Удивительная способность каждый день дозваниваться. Макс, сегодня, как всегда, будем загадывать какой-то трек, но вначале нам нужно, чтобы ты что-нибудь нам исполнил.
2: Хорошо.
0: Давай, любую песню.
2: Сейчас, подожди.
1: Так, ну не подготовился.
2: Давайте,
1: Максим, заранее.
2: Можно
1: давай.
2: Валерия Леонтьева?
1: Конечно, конечно, почему нет?
3: Только не Валерия Леонтьева.
1: Не слушай, Тимон, ой.
2: Ну давайте его.
1: Давай, давай, давай. Я говорю, не слушай, Тимон.
3: Только не Валерия Леонтьева. Да шучу, давай, давай, давай, давай, пой.
2: Ты меня не забывай. Даже если будет трудно, я вернусь весенним утром.
1: Так.
2: Я не забываю.
1: Теперь проверим, что наша ИИшка после этого решит.
4: Безгласные.
1: Оставили безгласных у нас. Нас и Максима.
3: А это значит, Ксюша сейчас будет читать припев современной популярной песни, но без использования гласных букв. Остались только согласные. Нужно будет понять, что же это за трек. Сегодня, кстати, сложно, я сразу говорю.
1: Так, Максим, постарайся добавить гласных в это все. Итак,
0: так,
1: Ксюша.
0: Сложно мне или что?
3: Всем.
1: Всем.
3: Сегодня.
1: Всем будет непросто.
0: Всем тяжело сейчас.
1: Мы
0: да.
1: переживаем. Давай.
0: Поехали. Хочешь... Кырды, лны, пдрны. Там н не было.
3: Не было, да.
0: Еще раз. Хочешь кырды, лны, пдры, слынцы. Бды, тб, любты, кк, нкты, пржды. Прыгн, л, нрн, в, бздн, мжты, вч, нзнст, вс, тв. Нежность.
3: Это все.
0: А я бы сказала, изи, я угадала.
3: Ну что, Макс?
2: Предположим, что это может быть Миа-бойка.
3: Миа-бойка. Любая. Давай
1: бойки,
3: любую
1: да.
3: бойку принимаем, и это неправильно.
0: Ну да, потому что это не Миа-бойка, не будь мучить своими версиями.
3: Остротами.
0: Какими остротами? У нас нет острот.
3: У меня есть вот.
0: А, острый нос.
3: Острый нос.
0: Острый нос. Капитан Острый нос. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: А как тебя зовут?
5: Алексей.
0: Алексей. Алешенька. Как настроение?
5: Сынок.
0: Сынок, да, я знала. А, Алексей, такое чувство, будто ты к нам с кофе едешь, нет?
5: Нет, к сожалению. Далековато.
0: Странно. А у меня прям ёкнуло сердечко.
3: А мне, знаете...
5: Далековато, далековато. Холодный очень будет кофе, пока я до вас доеду.
0: А откуда ты поедешь?
5: Сосновский район.
0: Нормально, нам пойдет. Я
5: да.
0: люблю Айслаты.
5: Далековато до центра.
0: Я люблю Айслаты.
3: А ты в Челгу едешь или мне кажется?
5: Нет, кажется.
3: Кажется, да.
1: Мы чувствуем твое направление просто примерно. Отсюда битва экстрасенсов у нас началась.
0: Ну, мы пытаемся что-то выцепить хорошего для себя. А, Алексей, что за версия у тебя? Что за трек?
5: А хочешь, украду луну, подарю солнце.
0: Хочу, я же говорю, привези кофе.
1: Хотя бы кофе, да, черт с ней, с луной.
0: Так, что с треком?
5: А хочешь, украду луну, подарю солнце.
0: Я уже ответила.
1: Но кто поет? Или название. Ну или пой, вот прям пой.
5: Холи Флейм, по-моему.
0: Холи Флейм.
1: Ну, вот знает человек. Да, это действительно Coldplay «Нежность» называется этот трек.
0: А хочешь я украду луну, подарю солнце.
3: Перепутал, извините.
0: Да, вы чего не путайтесь, пожалуйста. Тимон острый нос, капитан.
3: Крадем, потом дарим, все.
0: Все, да. Кстати, крадем, дарим, Сень, подарки.
1: Вот мы украли у музыкалки пригласительные, вас туда отправим с удовольствием. А это семейная творческая студия в «Привилегии». Здесь дети, взрослые, поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, что на что раньше никогда не решались. Потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-02-52 и по Токмакова Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации на .dom.rf. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351 210 50 50.

0: птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичный тюльпан, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
5: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
5: А еще и умная, сразу видно.
1: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Завтра вас ждет не менее гениальная, а на сегодня вообще пушка.
1: У нас все слова хороши. Так же, как и все подарки, конечно, ведь сегодня вы можете получить от нас сувенирочку от трактора. И, кстати, скачать мобильное приложение вот прямо сейчас. Взять телефон и загрузить ХК «Трактор». Не пропускай важные новости о любимом клубе. Там аналитика матчей, интервью игроков, медиа-контент, билеты, атрибутика, многое другое. Все это в мобильном приложении «Трактор». Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК «Трактор».
0: И по номеру 700 ровно 104 ждем звонка нашего слушателя, который не боится отключить мозг и просто попридумывать вместе с нами какие-то забавные, глупые слова. Доброе утро.
2: Привет, ребятки.
0: Привет, Игорек.
2: Привет, привет.
3: О, ты узнал?
0: Игорек?
2: Да.
1: Да, все правильно, конечно.
3: Только ты про кофе сегодня сказала, видишь, Игорек сразу.
0: На ловца и зверь бежит.
2: Чую.
3: Чую, я кофе чую.
0: Кофе чую, хорошо.
1: Собираешься это делать, да. Ну что,
0: Игорек,
1: ты еще с нами не играл, да, в эту игру?
2: Нет.
1: Но ты знаешь суть?
2: Да.
1: Все, отлично.
0: Даже мы не знаем суть этой игры, ее нет.
1: Мы пытаемся ее найти, да, с помощью разных слов. Итак, мы соединяем два слова. Первое и второе, вот первое заканчивается на какую-то штучку, вторая с этой же начинается. И в итоге получается одно мощное суперслово, новое.
3: Да, смешнючее длинное суперслово.
1: Итак, задание для тебя. Первое. Мощный уральский зверь. Второе. Персонаж, насылающий проклятие.
2: Медведьма.
0: Чё?
3: Так быстро.
0: Чего?
1: Ну вот, когда с человеком на одной волне. Понимаешь?
0: Нет, стоп, а как это? Вы понимаете вообще, что сейчас нам все скажут, что это куплено?
1: Нет, я просто понял, я понял.
3: У него, всегда был.
1: У него камеры и микрофоны в студии расставлены где-то. Он просто так же с кофе приходит.
3: Прослушка.
1: Но это победа, что мы можем сделать?
3: Медведьма!
1: Конечно!
0: Мощный круто. Уральский зверь.
1: Угу.
0: Ну, прям сразу медведь на ум пришел.
1: Ну, вот я тоже думал, будут вариантики, да.
3: Если бы мы еще сказали талисман трактора, то вообще бы...
0: Ну, это-то очевидно, конечно. Ну, и неспроста мы про медведя тоже сказали. Ай,
1: конечно, кайф. Конечно. Отдаем тебе самые медвежьи, в том числе, подарки от трактора. Сувенирочка у нас есть крутейшая. Ну, а ты обязательно скачай мобильное приложение ХК «Трактор». И не пропускай тогда важные новости о любимом клубе. Еще и аналитику, матчи, интервью игроков, медиа-контент, много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК «Трактор».
0: Ну и, конечно, не забывай, что уже завтра челябинский клуб «Трактор» сразится с питерским «СКА». Поэтому приходи на арену, болей вместе и поддерживай черно-белых.

0: «Крутые новости».
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили «Теннет Плюс». «Теннет Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру «Теннет Плюс» в городе Челябинск. «Регинос». Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
4: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficcity.ru.
5: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16.00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
7: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18.30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, титры, господа, и сцена после них, где мы вручаем подарки самому креативному и самому смешнючему слушателю сегодня.
1: Какая-то континентальная халва практически у нас творилась здесь. Это вот еще один вариантик от Мариам. Есть такой. Ну, а что у нас есть для вас?
2: У нас есть дьявол в саре от Светланы.
1: О, носит сари, да. Прикольно, кстати, есть в этом что-то, да, тоже.
2: Да.
1: Так, сертификат в лето. Вот что есть у нас. О, Империя Игр. Если что, это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf. Я вот подумал, что отличная локация для съемок индийского фильма про нас. Можем ворваться в лето и чего-то там наснимать.
2: Да? Да мы куда угодно можем ворваться и что-то там наснимать.
1: Ну и много вас ворвалось сегодня в наш эфир через свои сообщения. Кого отметим? Давайте посмотрим.
0: Ну, вообще, спасибо Никите за то, что нам генерил всякие штучки сегодня прикольные.
2: Это приятно.
0: Да, мы его даже в штат вот планируем взять.
1: Есть такая мысль, да.
0: Generation Никитейшн.
2: И что же будем делать?
0: Не, ну смотрите, есть еще, вот если обсудить наших слушателей, Марьям хорошо писала.
2: Что значит, если обсудить наших слушателей?
0: Ну а что?
1: Мы же за эфиром это делаем, подожди, куда ты сейчас-то? Рано?
0: Светлана Адаева вот хорошо тоже писала.
1: Тоже хорошо писала.
0: Было.
2: Ну также забавно про битву титанов Пика Савушкина против Бульба Тимонозавра.
0: Это кто был?
2: Это был Сергей.
0: Сергей, да.
2: Ну и так, вот смотрите, я вам отправила в личку, да? Сергей и вот Никита, да?
0: А Светлана?
2: А Светлана какая?
0: Светлана еще.
1: Которую ты отправила в личку.
2: Так я же сказала, я отправила в личку.
0: Так, ну, значит, смотрите, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Светлана побеждает.
2: Светлана побеждает!
1: Ну что? Кто спорит с 6-7? Конечно.
2: Я даже не представляю, как он это выбрал вообще. Ой, Тимон, завтра в эфире с утра по радио на 104FM.
0: Получается, 3 меня завтра. Вот вы обалдеете. Сенька будет один.
1: Да, ну и Ксюша посмотрим, в каком составе приедет.
2: Я единственная и неповторимая, Сень. Ну когда ты уже запомнишь?
0: Единственная моя Ксюша Савушкина.
2: Да-да, хорошо.
0: Упала шляпа, ладно, все это.
2: Это другое, да, это Сене пой.
0: Это от Наны осталось.
1: Что-то от Наны валяется, да. Мы уберем до завтра, чтобы в пятницу все было чисто в студии, не переживайте.
2: Сеня, будем ли мы что-то исполнять?
1: Что-то исполнять?
2: Кроме дичи.
1: Ну а что, у меня на пути Тимон встает вот здесь вот впереди.
2: О,
1: да,
2: прекрасно.
1: Как раз Беовульф можно и попеть.
2: О, да, мы прикольно. В этой песне, чтобы вы понимали, слышим, на пути Тимон встанет.
1: Да, поэтому... можете нам тоже подпевать, постараться вместе это сделать.
2: А как она, Валькирия же, да, называется?
1: Она называется Валькирия, да, Беовульф.
2: Да, все, значит, поем Валькирию вместе с вами, всей Челябинской областью. Всем, кто слушает нас онлайн, огромный привет. Обязательно ставьте реакции везде, подписывайтесь на все наши соцсети. vk.ru/radiochel. Конечно же, наш ТГ-канал мощнейший. Радио Континенталь, так он и называется. И ВК-канал, про него не забывайте, потому что однажды, когда он стрельнет, вы все поймете.
1: Не
2: знаю, что. Но знаки будут. Определенно. Это мы вам... 2К!
1: Да ладно,
0: да не может быть.
1: Нет, не может такого быть.
2: Я вам серьезно говорю, 2К в ВК.
1: Канал, радио. 2К, да это правда, смотри.
0: Ничего себе. Вернули. Ха-ха-ха. Крыса сработала.
1: Да, мы знали, что ритуалы сработают.
2: Кто здесь батя, а?
1: Все, круто.
2: Так говорят вообще?
0: Ты же матя, получается.
2: Кто здесь? Не буду так говорить. Даже не хочу. А, кстати, ты сказал, вернули на место, да?
0: Да.
2: Совсем скоро мы еще об этом, о кое-чем так скажем. Вот. Ну, это так, мощный анонс о том, что планирует медиахолдинг «Континенталь». Ну все, на этом еще и секреты все вам рассказали вообще. 2К в ВК, конечно, нас порадовало.
0: Классно.
2: Ой, Сень, запускай, наверное. А, надо пожелать же еще всем.
1: Хорошего дня!

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
2: Телефон рекламной службы 72-3903. Слушай лучшее.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на Южном Урале ищут виновников ландшафтного пожара с многомиллионным ущербом. И в регионе построили 5 миллионов квадратных метров жилья по проектам комплексного развития территорий. В Кизильском округе ищут виновников крупного ландшафтного пожара, уничтожившего урожай зерновых. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет агентство новостей «Доступ». В МЧС рассказали, что очаг был зафиксирован 7 сентября с северной стороны от поселка Обручевка. Из-за шквалистого ветра пламя перекинулось на земли сельскохозяйственного назначения. В зону бедствия попали зерновые поля фермерских хозяйств. Огнем уничтожены сотни гектаров зерновых культур. Материальный ущерб исчисляется миллионами рублей. Лица, виновные в возникновении возгорания, в настоящее время устанавливаются. На Южном Урале продолжается реализация механизма комплексного развития территорий, который позволяет вовлекать в оборот земельные участки для масштабного жилищного строительства. Предусмотрено освоение 122 участков общей площадью более 1800 гектаров в 30 муниципалитетах. Об этом пишет портал polit74.ru. В ЗСО обсудили ход исполнения закона о КРТ. На сегодняшний день решения о проведении комплексного развития приняты в отношении 55 территорий. Активнее всего работа идет в Челябинске. Также реализуют проекты в Магнитогорске, Копейске, Миассе и других городах. Общий градостроительный потенциал территорий оценивают в 5,5 миллионов квадратных метров жилья. И последнее. На Южном Урале пройдут зрелищные соревнования по автокроссу. Мероприятие состоится на кольцевой трассе с грунтовым покрытием в экстрим-парке Кемма 3 октября. Пилотам предстоит бороться за победу не по времени прохождения дистанции, а в контактном противостоянии друг с другом. Приедут сильнейшие гонщики из разных регионов страны. Заезды состоятся по кругу. По словам организаторов, они хотят показать, что этот спорт безопасен и интересен как для участников, так и для зрителей. Церемония открытия намечена на 14 часов. Возрастное ограничение 12+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochow. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Зоя Бербер подала на развод. Стас Пьеха отказывается от реалити-шоу, а Дмитрий Нагиев создает семейное поместье в Подмосковье. В СМИ появилась шокирующая новость для всех фанатов Зои Бербер. Сообщается, что звезда «Реальных пацанов» подала исковое заявление о расторжении брака с Максимом Белбородовым. Сама актриса пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Зато ее супруг от столь громких новостей находится в полном шоке. Максим заявил, что впервые слышит о разводе. По его словам, в их отношениях все отлично. Они продолжают жить вместе. Стас Пьеха заявил, что отказывается от участия в реалити-шоу по разным причинам. Пьеха рассказал, что ему нравится одно реалити, в котором соревнуются знаменитые спортсмены и олимпийские чемпионы. Он отметил, что сейчас принять участие в таком шоу не может, поскольку уже несколько лет ремонтирует суставы. Иногда артист отказывался от съемок, поскольку ему не позволял график, а иногда он просто не хотел участвовать. В то же время Пьеха напомнил, что снимался в 5-м сезоне последнего героя. Дмитрий Нагиев выкупил 3 участка в Подмосковье, чтобы создать семейное поместье с 2 особняками. Общая стоимость элитной загородной недвижимости может достигать 300 миллионов рублей. Коттеджи расположены на VIP-территории, отдельной охраняемой зоне внутри поселка, куда могут попасть только владельцы домов и их гости. На этих участках актер построил 3-этажный особняк площадью около 315 квадратных метров. Позже Нагиев расширил владение, выкупив еще один участок площадью 24 сотки с домом около 350 квадратов. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельдеслабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отдел работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧО ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале стало меньше аварий с детьми на мотоциклах, а в Челябинске и пригородах прекратили работу три маршрутки. В Челябинской области снизилось число аварий с участием детей за рулем мототранспорта. За первые 8 месяцев 2026 года ДТП устроили 44 подростка. За такой же период прошлого года их было 54, рассказали порталу chelkp.ru в региональном управлении МВД. Еще из положительной динамики в этом году такие аварии обошлись без погибших. При этом в полиции заверили, что продолжают отслеживать на дорогах юных нарушителей. Всего с начала года вынесли порядка 800 постановлений за передачу транспортного средства несовершеннолетнему. Отвечать по ним придется родителям. В Челябинске и окрестностях прекратили работу три автобусных маршрута. Об этом предупредили в организаторе перевозок. На маршруте номер 75, который курсировал между ЧКПЗ и улицей Бевеля, закончился срок свидетельства. Пассажирам посоветовали пересесть на автобусы номер 22, 74, 81 или 483, а также 17-й троллейбус, маршрут которого недавно продлили. При этом 81-й автобус планируют усилить к концу ноября. Также закрыли маршрут номер 86, соединявший микрорайон Чурилово с северо-западом Челябинска. Пассажирам советуют пользоваться автобусами номер 2, 34, 76 и 47. Последних через пару месяцев тоже должно стать больше. Под сокращение попал и пригородный маршрут номер 478. В сторону Копейска по-прежнему ходят автобусы номер 123, 125 и 21А. И последнее, в челябинском зоопарке началась реконструкция кошачьих вольеров. В планах увеличить площадь, перевести животных на естественный грунт и отказаться от визуальных барьеров. Тогда посетители смогут увидеть хищников нос к носу, рассказали в пресс-службе зоопарка. Сейчас рядом со зданием идет демонтаж старых конструкций. Проход через эту зону частично перекрыт. Работы продлятся до конца года. В зоопарке попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Экспозиция внутри здания работает в полном объеме. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит». Главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков, слабый северо-восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, положение планет пробуждает в вас редкую способность мгновенно распознавать момент для решительного поступка. Избегайте неопределенности. Тельцы. Этот день обостряет восприятие всего прекрасного. Мелочи сегодня будут говорить громче больших поступков. Близнецы. Намеки и недосказанности окажутся лучше прямых утверждений. Сохраняйте таинственность. Раки. Звезды сделают вашу память особенно яркой и возродят давно забытый образ. Победите время. Львы. Чужое внимание может быть слишком пристальным. Постарайтесь скрыться от его лучей.

0: Девы, примите, что и вы можете ошибаться. Чужой совет заставит переосмыслить что-то, в чем вы были уверены. Весы, откажитесь от быстрых суждений о других людях. Возможно, сегодня кто-то откроется для вас с новой стороны. Скорпионы, не поддавайтесь иллюзиям, которые требуют вашего спокойствия. Докопайтесь до правды, сердце не обманет. Стрельцы. Внешние обстоятельства могут заставить вас отказаться от намеченного маршрута. Не унывайте, все к лучшему. Козероги. Не миритесь с неудачами. Любая попытка может пробить с виду неприступную стену. Докажите свое упорство и подчините судьбу. Водолеи. Прислушайтесь к чужим словам. Нечаянная фраза может вызвать у вас озарение. Взойдите на новую ступень. Рыбы. Обратите внимание на близких. Они могут подсказать правильный путь или подарить необходимые слова поддержки.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектные декларации на «Наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Копейский водоканал накопил долг в 95 миллионов рублей. И южноуральцам вернули более 1000 забытых в поездах вещей. Арбитражный суд Челябинской области обязал копейское предприятие заплатить челябинскому МУП ПОВВ долг в размере более 94 миллионов рублей. Иск был полностью удовлетворен на заседании, которое прошло 22 сентября, пишет портал chelkp.ru. Как следует из материалов дела, копейчане не платили за холодную воду с января по сентябрь 2025 года. Челябинский поставщик подал в суд еще прошлой осенью, но разбирательство затянулось. Сначала заявление оставили без движения из-за нехватки документов. Тем временем сумма долга продолжала расти вместе с пеней. В итоге счетчик остановился на отметке в 94 миллиона 255 тысяч рублей. Минувшим летом пассажирам уральских поездов дальнего следования вернули более 1200 забытых вещей. А с января их общее число уже перевалило за 2500, рассказали в пресс-службе ЮЖД. Летом в поездах чаще всего забывали вещи для отдыха – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Среди необычных находок – танцевальная трость, два слуховых аппарата и два платья «Белоснежки». Но чаще всего в вагонах забывают гаджеты, зарядки, документы, одежду и детские игрушки. В РЖД напомнили, что для тех, кто оставил что-то в поезде, работает специальный раздел на сайте РЖД. Он так и называется «Поиск забытых вещей». И последнее. В Челябинске повседневные домашние дела все чаще становятся не просто рутиной, а способом укрепить семейные связи. Результаты опроса сервиса «Авито» опубликовало информагентство «Первое областное». Сильнее всего сближает совместная готовка. Так считают 37% горожан. Также в топе организация семейных праздников. Такой досуг отметил каждый третий челябинец. Среди других занятий, помогающих почувствовать себя единой командой, жители города выделяют украшение дома к торжествам, обустройство квартиры и заботу о домашнем питомце. Также к сближающим отнесли работу на даче, совместный спорт и творческие активности, к примеру, мастер-классы. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО «ХК «Трактор». Украин 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Велодент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию у «Велодент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: В одном государстве дивном случилось напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
9: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
8: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать
0: комфортно жить.

0: Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса Шишкин. Узнайте больше. 220-70-40.
0: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале стало меньше аварий с детьми на мотоциклах. А в Челябинске и пригородах прекратили работу три маршрутки. В Челябинской области снизилось число аварий с участием детей за рулем мототранспорта. За первые 8 месяцев 2026 года ДТП устроили 44 подростка. За такой же период прошлого года их было 54, рассказали порталу chelkp.ru в региональном управлении МВД. Еще из положительной динамики в этом году такие аварии обошлись без погибших. При этом в полиции заверили, что продолжают отслеживать на дорогах юных нарушителей. Всего с начала года вынесли порядка 800 постановлений за передачу транспортного средства несовершеннолетнему. Отвечать по ним придется родителям. В Челябинске и окрестностях прекратили работу три автобусных маршрута. Об этом предупредили в организаторе перевозок. На маршруте номер 75, который курсировал между ЧКПЗ и улицей Бевеля, закончился срок свидетельства. Пассажирам посоветовали пересесть на автобусы номер 22, 74, 81 или 483, а также 17-й троллейбус, маршрут которого недавно продлили. При этом 81-й автобус планируют усилить к концу ноября. Также закрыли маршрут номер 86, соединявший микрорайон Чурилово с северо-западом Челябинска. Пассажирам советуют пользоваться автобусами номер 2, 34, 76 и 47. Последних через пару месяцев тоже должно стать больше. Под сокращение попал и пригородный маршрут номер 478. В сторону Копейска по-прежнему ходят автобусы номер 123, 125 и 21А. И последнее, в челябинском зоопарке началась реконструкция кошачьих вольеров. В планах увеличить площадь, перевести животных на естественный грунт и отказаться от визуальных барьеров. Тогда посетители смогут увидеть хищников нос к носу, рассказали в пресс-службе зоопарка. Сейчас рядом со зданием идет демонтаж старых конструкций. Проход через эту зону частично перекрыт. Работы продлятся до конца года. В зоопарке попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Экспозиция внутри здания работает в полном объеме. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 13-18.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-0110.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Йогурт «Альпинленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
10: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
11: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочные работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
5: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.

0: 8.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале в пользу девочки, которую покусала бродячая собака, взыскали 250 000 000 рублей, и региональный бюджет пополнился на 18 миллиардов. В Магнитогорске суд взыскал 250 000 рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Ребенок получил раны лица, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в июне этого года. 6-летняя девочка со старшей сестрой гуляла на детской площадке у дома на улице Панькова. Там на нее набросилось бездомное животное. Установлено, что нападение произошло из-за бездействия местных властей в сфере отлова бродячих собак. Прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. С органа местного самоуправления взыскали 250 000 000 рублей в пользу ребенка. Исполнение решения находится на контроле. Бюджет Челябинской области пополнился на 18 миллиардов рублей за счет федеральных поступлений. Депутаты ЗСО скорректировали доходную часть бюджета, пишет информагентство «Первое областное». Также учтено поступление целевых средств на сумму почти в 50,5 миллионов. Большую их часть направят на обеспечение ряда категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями, а также спецпродуктами лечебного питания детей-инвалидов. Свыше 8 миллионов пойдут на развитие региональной системы поддержки детей и семей с детьми участников СВО. Остальные средства распределят на поддержку героев Российской Федерации, материнство и детство, на проведение культурных мероприятий. Южноуральцам предлагают зарегистрироваться на Всероссийский день бега «Кросс наций». Сделать это можно на портале госуслуг, сообщает региональный Минспорт. Забеги состоятся в эту субботу в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от 1 до 12 километров, а все желающие смогут проверить свои силы, преодолев 2000 метров. В столице региона мероприятие пройдет за памятником Курчатову, сбор участников в 8 часов утра. Подробную программу можно найти в соцсетях Минспорта области. Жители региона приглашают на кросс нации с семьями и с друзьями. Возрастное ограничение 0+. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Зоя Бербер подала на развод. Стас Пьеха отказывается от реалити-шоу, а Дмитрий Нагиев создает семейное поместье в Подмосковье. В СМИ появилась шокирующая новость для всех фанатов Зои Бербер. Сообщается, что звезда «Реальных пацанов» подала исковое заявление о расторжении брака с Максимом Белбородовым. Сама актриса пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Зато ее супруг от столь громких новостей находится в полном шоке. Максим заявил, что впервые слышит о разводе. По его словам, в их отношениях все отлично. Они продолжают жить вместе. Стас Пьеха заявил, что отказывается от участия в реалити-шоу по разным причинам. Пьеха рассказал, что ему нравится одно реалити, в котором соревнуются знаменитые спортсмены и олимпийские чемпионы. Он отметил, что сейчас принять участие в таком шоу не может, поскольку уже несколько лет ремонтирует суставы. Иногда артист отказывался от съемок, поскольку ему не позволял график, а иногда он просто не хотел участвовать. В то же время Пьеха напомнил, что снимался в 5-м сезоне последнего героя. Дмитрий Нагиев выкупил 3 участка в Подмосковье, чтобы создать семейное поместье с 2 особняками. Общая стоимость элитной загородной недвижимости может достигать 300 миллионов рублей. Коттеджи расположены на VIP-территории, отдельной охраняемой зоне внутри поселка, куда могут попасть только владельцы домов и их гости. На этих участках актер построил 3-этажный особняк площадью около 315 квадратных метров. Позже Нагиев расширил владельцев, выкупив еще один участок площадью 24 сотки с домом около 350 квадратов. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: 26 сентября «Диклаб» становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения «Диклаба». Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydiclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: Челябинске 8 минут и плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале ограничат продажу алкоголя во время массовых мероприятий, и жителей региона приглашают на день бесплатной юридической помощи. Челябинская область стала ближе к введению запрета на продажу алкоголя во время массовых мероприятий. Депутаты ЗСО приняли такой законопроект в первом чтении, пишут региональные СМИ. Согласно документу, это коснется событий, которые соберут от 100 человек. На самой локации и прилегающей территории нельзя будет продавать спиртное. Исключением станет розничная торговля в заведениях общепита. Запрет коснется любых алкогольных напитков, включая пивные. Ограничения планируют вводить за 2 часа до начала мероприятия, на все время его проведения и в течение часа после завершения. Такие ограничения уже действуют более чем в 60 регионах России. На Южном Урале пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмана по правам человека в регионе. Прием будут вести нотариусы, адвокаты, юристы, сотрудники госжилинспекции, Минздрава, Министерства социальных отношений и ряда других ведомств. Можно будет получить консультации и задать вопросы и самому уполномоченному по правам человека. Мероприятие организуют в понедельник, 28 сентября, в столице региона, на улице Кирова, 167, с 16 до 18 часов. С собой нужно будет взять копии документов, относящихся к проблеме. Все вопросы можно задать предварительно по телефону 737-1541. Школьники и студенты на Южном Урале смогут получить до 1 миллиона рублей от движения «Первых», сообщает мэрия Челябинска. Речь идет о конкурсе социально значимых инициатив. По его итогам, не менее 2000 организаций победителей по всей России получат денежные премии, которые смогут направить на покупку оборудования, оформление своих пространств и реализацию проектов. В прошлом сезоне 73 команды из Челябинской области стали победителями и получили в общей сложности около 18 миллионов рублей. На этот раз открыты номинации для учреждений культуры, спорта и вузов. Подать заявку на участие можно до 11 ноября на сайте конкурса. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Flexsites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. Flexsites.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Челябинске 8 минут и плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парминский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, положение планет пробуждает в вас редкую способность мгновенно распознавать момент для решительного поступка. Избегайте неопределенности. Тельцы. Этот день обостряет восприятие всего прекрасного. Мелочи сегодня будут говорить громче больших поступков. Близнецы. Намеки и недосказанности окажутся лучше прямых утверждений. Сохраняйте таинственность. Раки. Звезды сделают вашу память особенно яркой и возродят давно забытый образ. Победите время. Львы. Чужое внимание может быть слишком пристальным. Постарайтесь скрыться от его лучей. Девы. Примите, что и вы можете ошибаться. Чужой совет заставит переосмыслить что-то, в чем вы были уверены. Весы. Откажитесь от быстрых суждений о других людях. Возможно, сегодня кто-то откроется для вас с новой стороны. Скорпионы. Не поддавайтесь иллюзиям, которые требуют вашего спокойствия. Докопайтесь до правды. Сердце не обманет. Стрельцы. Внешние обстоятельства могут заставить вас отказаться от намеченного маршрута. Не унывайте. Все к лучшему. Козероги. Не миритесь с неудачами. Любая попытка может пробить с виду неприступную стену. Докажите свое упорство и подчините судьбу. Водолеи. Прислушайтесь к чужим словам. Нечаянная фраза может вызвать у вас озарение. Взойдите на новую ступень. Рыбы. Обратите внимание на близких. Они могут подсказать правильный путь или подарить необходимые слова поддержки.
1: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
1: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинка получила 500 000 рублей на несуществующих детей, и на Южном Урале открыли 10-й семейный многофункциональный центр. Челябинка обманом получила от государства 500 000 рублей. В региональном управлении МВД сообщили, что 27-летняя горожанка оформила положенные выплаты. Она принесла в госучреждение поддельные документы о рождении троих детей. На самом деле их у горожанки не оказалось. Таким образом, женщину уличили в хищении средств, направленных по национальному проекту «Демография». Расследуется уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В его рамках для возмещения ущерба на земельный участок стоимостью около 400 000 рублей, которым владеет горожанка, наложен арест. В Верхнеуральске торжественно открыли семейный многофункциональный центр, который стал 10-м в Челябинской области, сообщает Министерство социальных отношений региона. В штате десятки специалистов, включая психологов, педагогов и соцработников. Они будут оказывать адресную поддержку семьям, в том числе участников СВО и детям с инвалидностью. При центре работают школа приемного родителя и кризисная квартира. А среди услуг – служба «Няня в помощь маме» для присмотра за детьми до 3 лет, пункт проката колясок и кроваток, так и многое другое. К концу этого года на Южном Урале будет уже 14 семейных МФЦ. В ближайшее время их откроют в Снежинске, Усть-Катаве, Троицком и Чесменском муниципальных округах. За 6 месяцев этого года южноуральские санатории приняли более 72 тысяч человек. Это на 0,8% больше, чем год назад. По этому показателю регион стал 10-м в стране. Число ночевок увеличилось на 9,5% и превысило 500 000. Доходы санаторно-курортных организаций выросли более чем на 21% и приблизились к отметке в 2 миллиарда рублей. Такие данные приводит сервис sanatorii-россии.рф. Положительная динамика говорит о востребованности санаторного отдыха в регионе и открывает новые возможности для здравниц, отмечают в региональном управлении координации развития туризма. В среднем один гость провел в наших санаториях 7 ночей, потратив 25 тысяч рублей. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Это новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.

0: за противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на Радио Континенталь.
1: Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
1: Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
2: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Пас

0: незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mightyclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
3: ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале принудительно отправили на родину около 1500 мигрантов, и челябинцам предлагают придумать новые городские сервисы в мессенджере «Макс». С начала этого года из Челябинской области принудительно выдворили около 1500 иностранцев. На этой неделе список пополнили еще десятки человек, сообщает портал chel.tv.ru. А всего с начала этого года въезд по разным причинам закрыли в Россию для 2600 приезжих. Все они на территории нашего региона не соблюдали миграционное законодательство. Отмечается, что минувшим летом был расширен список нарушений, за которые могут выдворить из России. Число статей административного кодекса в этой сфере выросло с 22 до 45. Основаниями, в частности, стало мелкое хулиганство, употребление наркотиков и дискриминация. Челябинская мэрия приглашает горожан принять участие в опросе о том, какие сервисы нужно добавить в национальный мессенджер «Макс». Сбор мнений проводит Минцифры региона. Принять участие могут южноуральцы старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на госуслугах. Первые идеи уже есть: больше сервисов с искусственным интеллектом, оплата услуг ЖКХ, чат-бот для проверки сообщений, номеров и ссылок на предмет мошенничества. Свои предложения можно отправить до 30 сентября. Напомним, в «Максе» уже работают несколько чат-ботов для челябинцев, например, для записи к врачу и для отправки сообщений о безнадзорных животных. По итогам 9 месяцев этого года рост доходов жителей Миасса составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В итоге город занял 5-е место в рейтинге финансового университета при правительстве России, опередив Челябинск на 3 позиции, пишет издание «Коммерсант». А сильнее всего в целом по стране доходы увеличились в Артеме, Екатеринбурге и Катайске на 21%. Что касается данных в рублях, по этому показателю Челябинск занял 34-ю позицию с 75 тысячами рублей, а в Миассе сумма составила 66 тысяч, это 85-я строчка в стране. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Зоя Бербер подала на развод. Стас Пьеха отказывается от реалити-шоу, а Дмитрий Нагиев создает семейное поместье в Подмосковье. В СМИ появилась шокирующая новость для всех фанатов Зои Бербер. Сообщается, что звезда «Реальных пацанов» подала исковое заявление о расторжении брака с Максимом Белбородовым. Сама актриса пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Зато ее супруг от столь громких новостей находится в полном шоке. Максим заявил, что впервые слышит о разводе. По его словам, в их отношениях все отлично. Они продолжают жить вместе. Стас Пьеха заявил, что отказывается от участия в реалити-шоу по разным причинам. Пьеха рассказал, что ему нравится одно реалити, в котором соревнуются знаменитые спортсмены и олимпийские чемпионы. Он отметил, что сейчас принять участие в таком шоу не может, поскольку уже несколько лет ремонтирует суставы. Иногда артист отказывался от съемок, поскольку ему не позволял график, а иногда он просто не хотел участвовать. В то же время Пьеха напомнил, что снимался в пятом сезоне последнего героя. Дмитрий Нагиев выкупил 3 участка в Подмосковье, чтобы создать семейное поместье с 2 особняками. Общая стоимость элитной загородной недвижимости может достигать 300 миллионов рублей. Коттеджи расположены на VIP-территории, отдельной охраняемой зоне внутри поселка, куда могут попасть только владельцы домов и их гости. На этих участках актер построил 3-этажный особняк площадью около 315 квадратных метров. Позже Нагиев расширил владельцев, выкупив еще один участок площадью 24 сотки с домом около 350 квадратов. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. ЖК «Притяжение». Это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик Привилегия Партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Не меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 градуса тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.

0: Тавриа.
1: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
2: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичные тюльпаны, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук – 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
0: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: сказанности окажутся лучше прямых утверждений. Сохраняйте таинственность. Раки. Звезды сделают вашу память особенно яркой и возродят давно забытый образ. Победите время. Львы. Чужое внимание может быть слишком пристальным. Постарайтесь скрыться от его лучей. Девы. Примите, что и вы можете ошибаться. Чужой совет заставит переосмыслить что-то, в чем вы были уверены. Весы. Откажитесь от быстрых суждений о других людях. Возможно, сегодня кто-то откроется для вас с новой стороны. Скорпионы. Не поддавайтесь иллюзиям, которые требуют вашего спокойствия. Докопайтесь до правды. Сердце не обманет. Стрельцы. Внешние обстоятельства могут заставить вас отказаться от намеченного маршрута. Не унывайте. Все к лучшему. Козероги. Не миритесь с неудачами. Любая попытка может пробить с виду неприступную стену. Докажите свое упорство и подчините судьбу. Водолеи. Прислушайтесь к чужим словам. Нечаянная фраза может вызвать у вас озарение. Взойдите на новую ступень. Рыбы. Обратите внимание на близких. Они могут подсказать правильный путь или подарить необходимые слова поддержки.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
7: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
8: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
14: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру.
15: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

проспал выезд на природу. Mm-hmm. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куралесим на кухне. Чебаркульская птица.

0: всю сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале в пользу девочки, которую покусала бродячая собака, взыскали 250 000 рублей. И региональный бюджет пополнился на 18 миллиардов. В Магнитогорске суд взыскал 250 000 рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Ребенок получил раны лица, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в июне этого года. 6-летняя девочка со старшей сестрой гуляла на детской площадке у дома на улице Панькова. Там на нее набросилось бездомное животное. Установлено, что нападение произошло из-за бездействия местных властей в сфере отлова бродячих собак. Прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. С органа местного самоуправления взыскали 250 000 рублей в пользу ребенка. Исполнение решения находится на контроле. Бюджет Челябинской области пополнился почти на 50,5 миллионов рублей. Депутаты ЗСО приняли изменения в закон о региональной казне. Большую часть средств направят на обеспечение ряда категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также спецпродуктами лечебного питания детей и инвалидов, сообщает издание «Коммерсант». Около 8,5 миллионов пойдут на развитие региональной системы поддержки детей и семей с детьми участников СВО. Еще около 2 миллионов распределят на медицинские исследования. Кроме того, средства направят на мероприятия в сфере защиты семьи и детства и в области культуры и образования. Южноуральцам предлагают зарегистрироваться на Всероссийский день бега «Кросс-наций». Сделать это можно на портале Госуслуг, сообщает региональный Минспорт. Забеги состоятся в эту субботу в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от 1 до 12 километров, а все желающие смогут проверить свои силы, преодолев 2000 метров. В столице региона мероприятие пройдет за памятником Курчатову, сбор участников в 8 часов утра. Подробную программу можно найти в соцсетях Минспорта области. Жители региона приглашают на кросс-нации с семьями и с друзьями. Возрастное ограничение 0+. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.

Понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт «Хит конем» на Радио Континенталь.

0: Давайте, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнер-стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.

0: быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1, телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
11: Да, только девушке-то уже 42 года.
10: Не может быть!
11: Сама сказала и телефончик оставила.
10: Тебе зачем?
11: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
10: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
11: 8-351-200-23-23.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать? Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Хит коня!
10: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра в это же время на радио «Континенталь».
11: Хит конем! Все мы изначально.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале ограничат продажу алкоголя во время массовых мероприятий, и жителей региона приглашают на день бесплатной юридической помощи. Челябинская область стала ближе к введению запрета на продажу алкоголя во время массовых мероприятий. Депутаты ЗСО приняли такой законопроект в первом чтении, пишут региональные СМИ. Согласно документу, это коснется событий, которые соберут от 100 человек. На самой локации и прилегающей территории нельзя будет продавать спиртное. Исключением станет розничная торговля в заведениях общепита. Запрет коснется любых алкогольных напитков, включая пивные. Ограничения планируют вводить за 2 часа до начала мероприятия, на все время его проведения и в течение часа после завершения. Такие ограничения уже действуют более чем в 60 регионах России. На Южном Урале пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмана по правам человека в регионе. Прием будут вести нотариусы, адвокаты, юристы, сотрудники госжилинспекции, Минздрава, Министерства социальных отношений и ряда других ведомств. Можно будет получить консультации и задать вопросы и самому уполномоченному по правам человека. Мероприятие организуют в понедельник, 28 сентября, в столице региона на улице Кирова, 167, с 16 до 18 часов. С собой нужно будет взять копии документов, относящихся к проблеме. Все вопросы можно задать предварительно по телефону 737-1541. Школьники и студенты на Южном Урале смогут получить до 1 миллиона рублей от движения «Первых», сообщает мэрия Челябинска. Речь идет о конкурсе социально значимых инициатив. По его итогам, не менее 2000 организаций победителей по всей России получат денежные премии, которые смогут направить на покупку оборудования, оформление своих пространств и реализацию проектов. В прошлом сезоне 73 команды из Челябинской области стали победителями и получили в общей сложности около 18 миллионов рублей. На этот раз открыты номинации для учреждений культуры, спорта и вузов. Подать заявку на участие можно до 11 ноября на сайте конкурса. И в завершение выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой. Хочу.

0: вместе.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от Flex Sites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
14: ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
15: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Контакт».

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неофита. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочные работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос.

0: Каление улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске Челябинка получала 500 000 рублей на несуществующих детей. И на Южном Урале открыли 10-й семейный многофункциональный центр. Челябинка обманом получила от государства 500 000 рублей. В региональном управлении МВД сообщили, что 27-летняя горожанка оформила положенные выплаты. Она принесла в госучреждение поддельные документы о рождении троих детей. На самом деле их у горожанки не оказалось. Таким образом, женщину уличили в хищении средств, направленных по национальному проекту «Демография». Расследуется уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В его рамках для возмещения ущерба на земельный участок стоимостью около 400 000 рублей, которым владеет горожанка, наложен арест. В Верхнеуральске торжественно открыли семейный многофункциональный центр, который стал 10-м в Челябинской области, сообщает Министерство социальных отношений региона. В штате десятки специалистов, включая психологов, педагогов и соцработников. Они будут оказывать адресную поддержку семьям, в том числе участников СВО и детям с инвалидностью. При центре работают школа приемного родителя и кризисная квартира. А среди услуг служба «Няня в помощь маме» для присмотра за детьми до 3 лет, пункт проката колясок и кровати, и многое другое. К концу этого года на Южном Урале будет уже 14 семейных МФЦ. В ближайшее время их откроют в Снежинске, Усть-Катаве, Троицком и Чесменском муниципальных округах. За 6 месяцев этого года южноуральские санатории приняли более 72 тысяч человек. Это на 0,8% больше, чем год назад. По этому показателю регион стал 10-м в стране. Число ночевок увеличилось на 9,5% и превысило 500 000. Доходы санаторно-курортных организаций выросли более чем на 21% и приблизились к отметке в 2 миллиарда рублей. Такие данные приводит сервис санатории-россии.рф. Положительная динамика говорит о востребованности санаторного отдыха в регионе и открывает новые возможности для здравниц, отмечают в региональном управлении координации развития туризма. В среднем один гость провел в наших санаториях 7 ночей, потратив 25 тысяч рублей. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.
0: Реклама на Радио Континенталь.
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
4: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
5: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14.00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

души, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, положение планет пробуждает в вас редкую способность мгновенно распознавать момент для решительного поступка. Избегайте неопределенности. Тельцы. Этот день обостряет восприятие всего прекрасного. Мелочи сегодня будут говорить громче больших поступков. Близнецы. Намеки и недосказанности окажутся лучше прямых утверждений. Сохраняйте таинственность. Раки. Звезды сделают вашу память особенно яркой и возродят давно забытый образ. Победите время. Львы. Чужое внимание может быть слишком пристальным. Постарайтесь скрыться от его лучей. Девы. Примите, что и вы можете ошибаться. Чужой совет заставит переосмыслить что-то, в чем вы были уверены. Весы. Откажитесь от быстрых суждений о других людях. Возможно, сегодня кто-то откроется для вас с новой стороны. Скорпионы. Не поддавайтесь иллюзиям, которые требуют вашего спокойствия. Докопайтесь до правды. Сердце не обманет. Стрельцы. Внешние обстоятельства могут заставить вас отказаться от намеченного маршрута. Не унывайте. Все к лучшему. Козероги. Не миритесь с неудачами. Любая попытка может пробить с виду неприступную стену. Докажите свое упорство и подчините судьбу. Водолеи. Прислушайтесь к чужим словам. Нечаянная фраза может вызвать у вас озарение. Взойдите на новую ступень. Рыбы. Обратите внимание на близких. Они могут подсказать правильный путь или подарить необходимые слова поддержки.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия. Партнерский». Проектный

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале принудительно отправили на родину около 1500 мигрантов, и челябинцам предлагают придумать новые городские сервисы в мессенджере «Макс». С начала этого года из Челябинской области принудительно выдворили около 1500 иностранцев. На этой неделе список пополнили еще десятки человек, сообщает портал chel.tv.ru. А всего с начала этого года въезд по разным причинам закрыли в Россию для 2600 приезжих. Все они на территории нашего региона не соблюдали миграционное законодательство. Отмечается, что минувшим летом был расширен список нарушений, за которые могут выдворить из России. Число статей административного кодекса в этой сфере выросло с 22 до 45. Основаниями в частности стало мелкое хулиганство, употребление наркотиков и дискриминация. Челябинская мэрия приглашает горожан принять участие в опросе о том, какие сервисы нужно добавить в национальный мессенджер «Макс». Сбор мнений проводит Минцифры региона. Принять участие могут южноуральцы старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на госуслугах. Первые идеи уже есть: больше сервисов с искусственным интеллектом, оплата услуг ЖКХ, чат-бот для проверки сообщений, номеров и ссылок на предмет мошенничества. Свои предложения можно отправить до 30 сентября. Напомним, в «Максе» уже работают несколько чат-ботов для челябинцев, например, для записи к врачу и для отправки сообщений о безнадзорных животных. По итогам 9 месяцев этого года рост доходов жителей Миасса составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В итоге город занял 5-е место в рейтинге финансового университета при правительстве России, опередив Челябинск на 3 позиции, пишет издание «Коммерсант». А сильнее всего в целом по стране доходы увеличились в Артеме, Екатеринбурге и Катайске на 21%. Что касается данных в рублях, по этому показателю Челябинск занял 34-ю позицию с 75 тысячами рублей, а в Миассе сумма составила 66 тысяч. Это 85-я строчка в стране. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на жизнь прямо здесь и сейчас? Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 13-18.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

то оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

в другой мир. Я был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Встану или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: В Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

справлюсь с потерей, пускай все останется так, как было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе,

вокзала, и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: В Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: теперь. И раз, два, три.
1: В Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.